0: театру, поэтому другого театра не было, надо было произвести музей, без театра, без того, что мы сделали.
1: Все правильно. Все правильно. Все правильно. Все правильно.